0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Пожар произошел в заповеднике под Анапой из-за падения обломков БПЛА. Возгорание лесного массива зафиксировано на территории заповедника в районе Малого Утриша. Власти города сообщили об этом накануне поздно вечером. Они отметили, что в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. В МЧС была направлена заявка для привлечения авиации к тушению пожара. Сообщалось, что она может быть задействована сегодня утром. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава лунной программы Института космических исследований РАН назвал Луну седьмым континентом Земли. По словам академика Льва Зеленого, такое мнение уже давно обсуждается в научной и дипломатической среде. Ключевым ценным ресурсом Луны ученый назвал потенциальные запасы водяного льда на приполярных территориях, передает ТАСС. Вода необходима как для обеспечения будущих станций, так и для производства ракетного топлива из водорода и кислорода. Это позволит использовать Луну как базу для полетов к другим объектам Солнечной системы, отметил академик. В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. В последнее время участились случаи выхода животных в город. Городские власти называют ситуацию контролируемой, а явление сезонным. В конце августа на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой напала медведица. Оба мужчины были госпитализированы. В краевом правительстве уточнили, что хищница защищала медвежат и не преследовала пострадавших. Президент Кубы заявил, что остров больше не станет ничьей колонией. Так Мигель Диас-Канель прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в которой территория Кубы окрашена в цвета американского флага. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отреагировал на картографическую публикацию Трампа с юмором. Он написал в соцсетях, что таким образом правительство США дезориентирует своих граждан, и вскоре они перестанут понимать, в каком заливе, в какой стране и континенте, а также на какой планете находятся. Россияне не отказываются от поездок в Грузию. За сезон турпоток даже увеличился, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
2: Мы, наоборот, видим рост российского турпотока в Грузию небольшой, в пределах 7-8%. Ни одна авиакомпания не снижает цены. Более того, на многие рейсы из Москвы, из Петербурга, из Минвод, из Сочи уже нет билетов там на Тбилиси, на Батуми. На Верхнем Ларсе постоянные пробки, люди стоят и по часу, и по два, и по три часа стоят. Поэтому спрос на Грузию хороший.
1: Ранее агентство ТАСС сообщило, что россияне отменили десятки броней на летние туры в Грузию после бытового конфликта и инцидента с туристкой в Кахете. Местный житель ворвался тогда в отель и сломал девушке нос. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Наше радио сделано в России.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 9 сентября.
3: Ну что, давайте погадаем. Наши гадалки не ходи, мы большинство проблем обсуждаем в экспресс-режиме, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Ян, по какой книге сегодня будем гадать?
4: Сегодня гадаем по Айн Рэнд.
3: Я иду на выборы.
2: Поздравляю.
3: В качестве депутата.
2: А.
3: Все окружение меня осудило. Даже жена косо посматривает. Как быть?
2: А как это же, что, спонтанное решение было? Вы же не можете просто спонтанно ни туда, ни сюда.
3: Нет, ну это, может быть, нам сейчас
2: взять и прийти.
3: Вот. Выборы в сентябре у нас.
2: Да, надо идти.
4: Если чувствуете такую внутреннюю необходимость, идите.
2: А вы на чьей стороне-то вообще? Вы из какой партии, товарищ? Ну, мало вводных. Жена там что-то выступает против.
3: Чтобы, когда жена...
4: Чтобы дать нужный совет, да, Саш, надо жена понять.
3: Против... Уже совсем странно.
2: Да.
3: Ну ладно, ой, какие-нибудь друзья детства и в шутку.
2: Вы с женой превращает. Справиться не можете. А тут... Внимание, 909-909 сейчас. Загадывайте желание.
3: Ну вот сейчас еще и 09 секунд.
2: Да.
3: Все загадали?
2: Да,
4: да,
2: загадали.
4: Да.
3: Но что посоветуем нашему будущему, но возможно,
2: идти,
3: депутату?
2: Если вас болит душа за страну, не кошелек ваш болит, а душа, если вы идейный, то, наверное, таких сейчас нет, сейчас все про деньги. И, конечно, я желаю вам удачи, если вы такой.
4: Ну, вот философский вопрос, на самом деле, надо ли сомневаться, ну, имея такую цель? Вот, я не знаю, как правильно.
3: Я думаю, что человек не сомневается,
4: надо
3: человек
4: или
3: просто
4: не надо.
3: Жалуется, что его окружение и самое близкое.
4: Не поддержал.
3: Жена не поддержала.
2: Ну, вот так вот бывает. Вот представляете, вас не поддерживают в той или иной инициативе. Что, вы сдаетесь? Пишете подъемникам? Что делать?
4: А представляешь, ты хочешь вот, ну, какие-то делать важные вещи, а да. Тебя даже дома не поддерживают.
3: Вчера узнала,
2: ну,
3: что...
2: Ну, так вот и делай.
3: Беременна. Говорить начальнику или сказать уже, когда видно будет?
2: А куда нам торопиться,
5: конечно? Under kwart eind wedstrijd behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Boutik van der Zandskulp, terwijl België se Alexander Bloks teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die stryd aansê. En Stormers africhter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klip Vleel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstrijd teen die Bulle in Paarl. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes terwyl hy ook vir Robertson Town speel, drie druk en pale toe kan skop. Andre Wonne is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skrimskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungere na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connex sal speel. En daarmee die einde van die oggendsport.
6: Baie dankie Dimitri van Newscoops. En nou so 'n vinnige oorsig oor ons weer vir ons streek. Ek lees vir julle die berig hierso. Woensdag 9 September, hier is 'n kort weer vooruitsig vir vandag. Na gisterse besondere warme toestande bly dit vandag steeds baie warm en sonnig oor die Matsikama en Namakwaland gebied. In Vredendal kan die temperatuur tot ongeveer 35 grade styg met geen reën wat verwag word nie. In Vredendal en die Olifantsrivier Vallei begin die dag relatief koel, maar temperature styg vinnig deur die oggend. Die middag sal sonnig en baie warm wees met 'n noordoostelike wind wat later suidwes kan draai. Klawer en Van Reinstorp kan ook baie warm en 'n sonnige dag verwag. Die binnelandse gebiede sal veral gedurende die middag warm tot baie warm wees. In Klein Willem en Citrusdal bly die toestande sonnig en warm met temperature wat plaaslik in die middel 30s kan bereik word. Nie wat wil in Lurisfontein begin koeler as die laar liggende gebiede, maar sonskyn sal die temperature deur die dag laat herstel. Langs die kus by Lootsville, Strandfontein, Lambertsbaai, Elandsbaai, Veldrif en Sint Helena Baai behoort die weer oorwegend droog te bly, hoewel windtoestande plaaslik sterker kan wees. Die groot boodskap vir vandag, dit bly baie warm woensdag met 'n verhoogde risiko van dehydrasie en hitte uitputting. Drink asseblief genoeg water, beperk strawwe fisiese aktiwiteit gedurende die warmste deel van die dag en kyk asseblief uit vir kinders, bejaardes, mense wat buite werk en natuurlik diere. En dan hier is jou minimum en maximum temperature vir ons streekdorpe. Vredendal 12:34, Citrusdal 16:35, Klein William 15:36, Klawer 13:36, Van Reinsdorp 13:37, Nieuwoudtwil 14:34, Lauriesfontein 15:34, Lootsville 12:32, Strandfontein 12:26, Lambertsbaai 'n heerlike koel 12:23, Elandsbaai ook 12:24, Sint Helena Baai 13:25, Veldrif 13:28.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал. Нужных слов

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро

0: крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По сообщениям Яндекс.Сервиса, 10 сентября в столице переменная облачность, без осадков, ветер южный 3-5 метров в секунду, днем плюс 24.
1: Радио «Шансон».

высоте, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать